0: Crăciun, Коледа.
1: Christmas Diam, Варка.
0: Joyeux Noël.
2: La Cristina.
3: Bon Natale.
4: С Новым годом.
1: Feliz Navidad.
4: Весёлых свят.
5: Merry Christmas.
6: Merry Christmas from Like Radio.